0: Со скеоди вика?
1: Уда паса сте пена вас. А кана о джувля и мар иле о сунтно кер. Джак хера лампито. Кер ке ту меде са пездова керджем. Оле дуе дженен аменге адай мук. Амен джаха андро палацо спало джувля. У саворе вудара пандаха.
2: Со пенес. Умурша пенатовена е кетанес. На авена пезаменца те марел?
1: Та тете авена. Ча ми керен е вика, ми чивено јага, ми марен провудара. Е мусе те керен авка са рамен пенас.
2: Афродита, шоха, пали сакоше те дикел телеле джублен.